0: «Космо по-русски». Медиапрограмма на русском языке о жизни в Германии. В эфире аудиоподкаст, подготовленный нами сегодня. Вы можете скачать его на нашей интернет-странице ВДР «Космо по-русски» или послушать, когда вам будет удобно. Наши подкасты есть также на платформе Spotify. «Космо по-русски». Германия в деталях.
1: Одна из наиболее обсуждаемых историй в Берлине сейчас – то, что от знаменитой Бирпинзель, это здание, памятник архитектуры 70-х годов, находится на знаменитой Шлоссштрассе в районе Штеглиц, от фасада оторвалась плита и упала на тротуар. Бетонная плита. К счастью, никто не пострадал. Таких объектов в Берлине, да и не только в Берлине, по всей Германии множество. Так называемые дома-призраки стоят по всей стране, постепенно приходят в упадок, начинают разрушаться и представлять опасность для населения. Об этом сегодня и поговорим. В студии Алена Колесникова и Леонид Поляков. Вы слушаете «Космо по-русски. Германия в деталях». Леня, я в своей жизни таких домов видела немало. Это не какое-то новое явление, которое появилось только сейчас. Такие дома существовали всегда. Иногда они полностью разрушаются, иногда сгорают, а иногда их сносят. Как так получилось, что при тотальной нехватке жилья сейчас в Берлине до сих пор стоят пустые дома, и, насколько я поняла, ничего нельзя сделать в этой ситуации?
2: Ален, я думаю, что проблема, на самом деле, достаточно общегерманская, во-первых, не только берлинская. В любом городе Германии, в любом даже небольшом населенном пункте часто можно найти подобные какие-то сооружения, подобные здания, которые находятся в аварийном состоянии. Порой это представляет действительно реальную угрозу для окружающих, действительно может оторваться все, что угодно. Балкон может упасть, в конце концов, там кому-то на голову, да? Все, что угодно может быть, но, тем не менее, даже если, ну, вот максимум, что можно представить, когда устанавливаются какие-то заграждения, какие-то навесы, которые все-таки делают жизнь пешеходов более безопасной, но это, разумеется, не решает проблемы. Дом в таком состоянии остается очень долго, пока действительно не сгорит или не развалится сам по себе. Почему это происходит? Ну, вообще говоря, такое совсем философское объяснение, оно очевидно, все проходит. Любой район, который когда-то был прекрасным с точки зрения уровня жизни, там открывались какие-то новые магазины, клубы, рестораны, все что угодно, свой пик вот такой популярности рано или поздно проходит. Да, и даже в Берлине вот за последние десятилетия можно было наблюдать, как тот же знаменитый главный берлинский бульвар Курфюрстендамм, который был символом, ну, может быть, слово «роскошь» не совсем уместно здесь, но такой островок западной жизни, куда был одним из его, наверное, самых известных символов. Сейчас часть магазинов, часть помещений стоит пустыми, совсем такой заброшки ярко выраженной там пока еще нет, хотя наверняка появится со временем и там. Поэтому, еще раз я говорю, это явление вполне закономерное. То, что выходит из моды, означает, что поток, денежный поток становится меньше, нет посетителей, нет клиентов, никто не приходит для того, чтобы поесть в красивом интерьере или совершить какую-то дорогую покупку. Соответственно, уровень магазинов, кафе снижается, потом они просто закрываются и переезжают в какое-то более модное место. А что остается на этом месте? Чаще та самая заброшка, о которой мы говорим.
1: Лёнь, я понимаю, энтропия имеет, конечно, место в этой ситуации, но как получилось так, что в центре не только Берлина, других крупных городов, да, в центре любых городов могут оказаться здания, которые просто приходят в негодность? Я думаю, что зерном этого конфликта является такой простой факт, что мы живем при капитализме, где все кому-то принадлежит. Может быть, поэтому.
2: Так или иначе, конечно, это и есть главная причина, но это не значит, что капитализм это плохо. Это достаточно такие очевидные вещи. Ну, в первую очередь, вот надо сказать, что недвижимость, в отличие от, например, ну, я не знаю, автомобилей. Вот автомобиль отслужил свой срок, там 10-15 лет, отправляется на свалку, на место ему приходит новый. С недвижимостью все намного сложнее, потому что срок ее жизни, срок эксплуатации любого здания намного больше, и в течение всего этого срока это здание, когда бы оно ни было построено, какие бы ни использовались материалы, какой тенденции не следовал бы архитектор, так или иначе, это здание, даже если это какое-то массивное бетонное сооружение, или тем более из металла и стекла, как принято строить сейчас, Это здание требует больших расходов на свою эксплуатацию, на поддержание его в исправном состоянии. И если денег на это нет, попросту говоря, если владелец этого здания не справляется с вот такими затратами, то здание так или иначе рано или поздно приходит в упадок. Но это совершенно очевидно.
1: И нет никаких законов, которые позволили бы все-таки пойти навстречу зданию, скажем так, в этой ситуации и спасти его?
2: Ну, в Германии все-таки главное – это очень уважительное отношение к частной собственности. Если это твое здание, то ты можешь быть уверен в том, что никто не придет заставлять тебя это здание продать, каким-то образом использовать до определенных границ, подчеркну, да, потому что все-таки нельзя, конечно, бесконечно испытывать терпение городских властей и просто жителей города, если на, условно говоря, центральной площади какого-то небольшого городка у тебя находятся какие-то руины, которые год за годом все больше превращаются в источник опасности. Тем не менее, все-таки, так или иначе, принимать какие-то решения за владельца недвижимости не может никто. Воздействовать на этого владельца каким-то образом, конечно, можно, но можно в первую очередь его штрафовать, потому что есть так называемая строительная полиция, которая внимательно следит за техническим состоянием всех зданий, за тем, чтобы они были безопасны, чтобы не происходило таких ЧП, о которых мы сейчас как раз говорили, чтобы не падали балконы, черепица с крыши и там все прочее на голову прохожим. Но, опять-таки, возможности всех этих контрольных органов достаточно сильно ограничены. Все, что в конечном счете можно сделать, это наказать владельца, ну, например, наложением какого-то штрафа. А если у того нет денег, что происходит в такой ситуации? Это проблема номер один. Денег нет, но, собственно, и ремонтировать здание не на что. Тем более платить штрафы. Вторая ситуация, которая тоже вызывает большие проблемы, если человека уже нет в живых, есть его наследники. И эти наследники, да, хорошо, если они смогли договориться, как это здание, как эта недвижимость будет эксплуатироваться дальше, кто будет платить за ее ремонт, в первую очередь, за поддержание в исправности. Но если эти наследники договориться не смогли, а это бывает очень часто, их оказалось слишком много. У них совершенно противоположные интересы. Одни говорят, мы хотим это здание оставить себе, другие говорят, давайте лучше продадим его, и так далее. И вот пока они не смогут прийти к какому-то единому решению, это здание будет оставаться вот так под вопросом. Да? То есть никто не может, в принципе, повлиять на этих наследников каким-то образом, чтобы вот завтра, условно говоря, это здание начало ремонтироваться. Это вот только два примера. На самом деле таких ситуаций намного больше, поэтому проблема достаточно универсальная. Кроме того, еще один неожиданный, может быть, ракурс. Иногда владеть вот такой аварийной недвижимостью оказывается в Германии попросту выгодно. Об этом мы рассказывали в одном из наших недавних подкастов. Речь идет о ситуациях, когда в такую аварийную недвижимость, которую по-другому никак использовать нельзя, там нельзя жить, там течет крыша, провалились полы и так далее, нет воды, электричества, туда можно, оказывается, прописать людей, прописать формально, так, чтобы эти люди начали получать в Германии социальную помощь.
1: Прости, пожалуйста, Люня, это значит, что прописать человека можно на любой жилплощади, которая считается жилплощадью, независимо от того, можно там жить или нет.
2: Яин. То есть и да, и нет одновременно. Это значит, что, конечно же, любая контрольная инстанция, ну, те же органы социального надзора, обязана проверять, куда же, вообще говоря, их новых подопечных, которых сейчас, вот, например, просто регистрируют, куда их прописали, в какое здание. Но понятно, что возможности всех этих людей, возможности всех этих чиновников тоже ограничены. Им попросту не хватает времени для того, чтобы проконтролировать каждое такое здание. Поэтому очень часто оказывается, что то, что в договоре выглядит как совершенно нормальное жилищное условие, достаточное количество квадратных метров на каждого жильца и так далее, в реальности это вот как раз такие руины, которые и зданием, собственно говоря, назвать-то даже нельзя. Тем не менее, вот такая ситуация вполне возможна.
1: Я сама в своей жизни видела достаточно много таких зданий, и некоторые из них были громадными особняками дворцового типа, потрясающими совершенно. И иногда на них, сейчас такие объявления исчезли, было написано, что продается за 1 евро. Вполне возможно, что находятся люди, которые действительно совершают такое безумство и покупают объект. Что их ждет?
2: Во-первых, смотри, здесь надо все-таки разделить немножечко проблемы. То, что продается за 1 евро, обычно это собственность федеральной земли или города, когда достаточно четко понятно в первую очередь права. Вообще говоря, все, что касается любого здания, независимо от того, где оно находится, главное это, насколько документально можно подтвердить наличие или отсутствие у этого здания конкретного владельца. Это та ловушка, которая часто ожидает многих, кто соблазняется низкой ценой, может быть, не 1 евро, но какая-то цена заметно ниже
1: рынка. Сколько приходится вкладывать обычно в дело или в объект для того, чтобы привести его в порядок?
2: Расходы соизмеримы со стоимостью практически постройки такого здания заново часто, потому что в Германии очень высокие цены на рабочую силу. Если материалы сравнительно недороги, то вот рабочая сила, причем даже неквалифицированного рабочего, да, это действительно такие затраты, которые складываются ну, буквально в миллионы. Но, еще раз, проблема часто оказывается даже не в этом, а в том, что формальная сторона строительства, в первую очередь разрешение на строительство, часто может оказаться намного проблематичнее, чем откажется на первый взгляд. Достаточно погрузиться просто хотя бы немного в эту тему, и станет понятно, что многое зависит от того, как зарегистрирован данный участок земли, что там можно строить. Потому что далеко не в любом месте можно построить жилое здание, далеко не в любом месте можно построить здание, которое эксплуатируется как индустриальное или под мастерскую, и так далее. Вот все вот эти проблемы, они скорее юридического характера, чем технического, и тем более, чем финансового, но без их решения у нового владельца руки просто оказываются связаны. Поэтому вот это именно та опасность, которая подстерегает того, кто собирается купить здание за 1 евро. Ну, надо сказать еще, что обычно речь идет о каких-то действительно значимых для города, для какого-то населенного пункта объектах, просто так они не оказываются в земельной или муниципальной собственности. И для того, чтобы получить возможность за пресловутую вот эту маленькую сумму, 1 евро, например, приобрести такое здание, нужно не просто принести вот кошелек, вот у меня есть 1 евро, пожалуйста, возьмите, я покупаю. Нужно одновременно с этим, и это главное условие, предложить какой-то концепт использования этой недвижимости. И таких примеров очень много, потому что если человек просто приходит и говорит, я хочу купить этот дворец, он, правда, немножечко развалился, но за 1 евро я его покупаю. Он, разумеется, должен не просто сказать об этом, а предложить и объяснить, как он собирается это здание использовать. Например, он говорит, я хочу, вот есть фонд, с представителями которого я установил контакт, и они готовы финансировать создание музея. Для музея нужно здание, и вот это здание как раз под такой музей можно использовать. Вот это пример, который вполне работоспособен. Если просто кто-то приходит с улицы и говорит, хочу купить за 1 евро, ну, разумеется, он встретит только отказ.
1: Ну, если я правильно поняла, то люди, которые, в принципе, боятся сложностей, должны обходить такие проекты стороной. Ну, а просто пешеходам я посоветую обходить стороной разрушающиеся здания. В основном это памятники архитектуры, которых достаточно в Германии. Будем надеяться, что рано или поздно их тоже приведут в порядок.
0: Космо по-русски. Германия в деталях. Информационная часть нашей программы подошла к концу. А теперь песня на русском языке, которую мы подобрали для вас.

«Космо» — это немецкая общественно-правовая медиапрограмма. Мы работаем для всех, кто живет в Германии и понимает русский язык. Чтобы слушать и скачивать наши подкасты, заходите на интернет-страницу «vdr.Космо по-русски».

«Космо» — это немецкая общественно-правовая медиапрограмма на русском языке. Наши новости, сообщения и репортажи помогут вам больше узнать друг о друге и о жизни в Германии. Заходите на нашу интернет-страницу «ВДР Космо по-русски» и на страницу в Фейсбуке «Космо по-русски».

Дорогие друзья, на нашей интернет-странице ВДР «Космо по-русски» с понедельника по пятницу публикуются подкасты «Германия в деталях. Что нового в политике, экономике и жизни общества?» «Про людей. Знакомим вас с интересным русскоязычным собеседником. Германия с нуля. Помощь тем, кто в стране недавно». Наши репортеры и видеооператоры каждый день в пути. Фейсбук-страница постоянно обновляется. Где бы вы ни были, мы работаем для вас. Оставайтесь с нами.